не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком.

0: сожалею. Не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.

мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал полный рост и, отвесив поклон, принял пулю

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

уснешь, когда уже погаснут в небе звезды. Прости за ночь без сна, прости.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покину страны, не покину.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только светить.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

пролетает. Ох, как бойко. Жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка. И стол привинчен на двоих.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: На радио Шансон реклама.
1: Эх, если и ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Тронь

Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог, плачет жизнь без любви голодая, каждый ищет свой уголок. Доля женская,

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Раз

Ну, до гроздьев рябины, как надеется ваш покорный слуга, нам еще далековато. Нам бы сначала смородины, грозди спелые, да клубники со своего огорода наесться вдоволь. Это еще, хочется верить, впереди. Вот действительно впереди, лето только разыгрывается, 7 число на календаре, 7 июня, и это воскресенье. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. За гроздьями рябины не гони ты меня. На радио «Шансон».

Это точно. У Михаила Шафутинского душа не унывает, так что не изменит сложившиеся летние традиции. Мэтр на открытых фестивалях появится в этом сезоне. Вот в нынешнем месяце, например, в Москве выступит на водной сцене. «Багульник» слушали на хорошем радио. Услышим и «Мимозы», ну а чуть позже к нам с вами и «Гитера» присоединится.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял, грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая от вздоха стон. Я календарь.

пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

Вальс «Бастон», вы знаете, не так давно вышел на театральные подмостки по песне «Метро». А перед этими выходными увидела свет книга по мотивам мюзикла, который написан по песням Александра Розенбаума и так далее и тому подобное. Да ладно, скажет сам «Метро», на волне шансона именно такая.

0: Реклама.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

0: скидка при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Именно, не стоит разменивать себя по мелочам, играть надо по-крупному и отдыхать, если отдыхать, то на полную катушку. 14 ноября на Лайф-арене на «Разгуляй» самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+.
1: Я знаю, поздно,

0: Мансон.
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. В этом году он прошел с 3 по 6 июня и собрал почти 25 тысяч участников из 142 стран. По данным организаторов, на площадке форума заключили 1084 соглашения. Их общая сумма превысила 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Одним из центральных событий стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. В своем выступлении президент говорил о развитии российской экономики, рынке труда, росте доходов, демографии и технологическом развитии. Среди других тем форума также были международное сотрудничество, искусственный интеллект и культура. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Детские сады в России могут перейти на 12-часовой рабочий день. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб отметил, что большинство родителей заканчивают работу в 18 часов, а дорога до учреждения занимает в среднем 40 минут, поэтому необходимо резервное время. Он предложил установить график, например, с 8 часов до 20 или с 7:30 до 19:30. При этом необходимо доплачивать преподавателям и воспитателям, добавил замсекретарь палаты. Центр Москвы временно перекрыт сегодня из-за красочного забега. Ограничения ведут на участках Цветного бульвара, Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и бокового проезда внешней стороны самотечной эстакады. Перекрытия будут действовать до окончания мероприятия. Также временно ограничат парковку на ряде улиц. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник 8 июня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 19, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра, температура воды в Москве-реке плюс 18. Сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 26. Мария Деева, радио «Шансон».

Все же приятно, что в этом волчьем мире капитализма кое-что все-таки остается абсолютно безвозмездным. Например, сигнал хорошего радио для вас абсолютно бесплатный. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ловите воскресные и, к тому же, летние приветы.

Елки-палки, лес густой на волне хорошего радио. Но летом так и бывает. И, кстати говоря, про лето Артур Руденко говорит, что записал в студии совершенно новую и летнюю песню. Осталось там детали кое-какие доработать. И совсем скоро на суд поклонников, на суд своих обожателей, представит обязательно во всемирной паутине премьера уж будет. Точно. А ты на шансоне.

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

Вот такая история, в том числе и о делах семейных, ну и, конечно, о делах гаражных. «Это не я имею машину» звучало на волне шансоном. Ну, еще о делах семейных можно продолжить вместе с группой «Ронда» и Александром Ивановым. Дело в том, что Александр Иванов тут недавно высказался спокоен за свою семейную жизнь, а в браке он уже почти 20 лет. Говорит, что к 65-летнему пенсионеру ревновать? Нет, говорит, знаете, мы уже этот этап прошли. «Моя неласковая Русь» на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Это Валерий Курас на волне хорошего радио с песней «Сушничок». Ну, а что касается душевных разговоров, Любовь Успенская в последнее время много интересных вещей рассказала. Говорит, публичные люди абсолютно обречены на одиночество. Если ты успешен, если ты звезда, на большие и частые радости, говорит Любовь Успенская, в семейной жизни не очень-то можешь рассчитывать.

0: Кукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: часом.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Аферисты начали использовать приглашение видеоконференции для обмана россиян. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прокуратуру Москвы. Преступники присылают человеку письмо со ссылкой на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре привели один из таких случаев. 88-летний москвич поверил, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности. После этого пенсионера убедили снять накопления и передать их неизвестному. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Правоохранители напоминают, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам. Россияне снова не будут участвовать в Еврокубках УЕФА. Исполком Союза Европейских футбольных ассоциаций внес изменения в перечень клубов на сезон 2026-2027. Участие сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА до сих пор приостановлено. Так, российские футболисты отстранены от соревнований с 2022 года. По ранее принятому решению УЕФА ограничения введены на неопределенный срок. Стоит отметить, что Россия в этом сезоне заняла 28-ю позицию в таблице УЕФА. Страна имела возможность делегировать для участия в кубках 4 клуба. Вода в Москве-реке прогрелась до температуры моря в Анапе и Ялте. Показатель достиг плюс 18 градусов, сообщили в гидрометцентре. По словам специалистов, при сохранении теплой погоды вода продолжит прогреваться уже в начале следующей недели. В понедельник и вторник температура воздуха в столичном регионе может приблизиться к отметке в плюс 30 градусов. В среду возможны ливни при температуре воздуха плюс 28. Сегодня синоптики прогнозируют в Москве плюс 27 до плюс 29 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 24, осадков в регионе не ожидается. В заключение, официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Было бы хорошо, если бы на любой дороге, куда бы она ни вела, ни в коем случае не терялся радиосигнал. Вот это было бы в идеале. Вот это было бы лучшее решение проблем. «Дорога в никуда» звучала на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что оставит ветер? Это еще один вопрос, который поставим ребром под красивый мотив. Потому что музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: карете.
1: И уж точно будут и улыбки, и будут дарить счастье в День друзей 9 июня. И тогда состоится особенный музыкальный вечер, благотворительный концерт «Рады рай» и «Романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома, ну или, коротко, домика. Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, направят на организацию летнего отдыха воспитанников домика с тяжелыми нарушениями развития. Перед концертом откроют благотворительную ярмарку. Подробности в социальных сетях «Рады рай» и на сайте домика без возрастных ограничений. Ну и в песне «Цыганка» на хорошем радио услышите голос «Рады рай».

все, к чему не прикоснется, все обращается в золото. Знаете же такое выражение. Дикое танго на шансоне звучало в исполнении Афины накануне день рождения. Поселок Петрославянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга праздновал. И с главной сцены с этим замечательным событием всех-всех жителей поздравила Афина своими песнями, подарила отличное настроение. А у нас до свидания. Сыграем и ключи от счастья в ближайшие минуты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

о делах сердечных можно рассказать и в отношении Григория Лепса, но немного, потому что и сам он про свою личную жизнь не может ничего сказать в подробностях, ибо это настолько счастливый момент, который он сейчас проживает, и потому как счастье любит тишину, он тихо, мирно, аккуратно на своей волне, как выразился певец, кайфует. Слушаем, я включаю по нам прежнему.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сухум впервые после открытия обновленного аэропорта принял Boeing 777. Прием широкофюзеляжного воздушного судна вместимостью 540 мест – это не просто техническое достижение, а знак доверия со стороны авиакомпании и растущего интереса к республике, отметил гендиректор международного аэропорта Сухум Руслан Блиндюк. По его словам, такие рейсы между Россией и Абхазией планируется сделать регулярными. Обновленный аэропорт был запущен после более чем 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года по завершении первого этапа реконструкции. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Отдельно стороны займутся программами льготного лекарственного обеспечения, в том числе препаратами для лечения социально значимых и редких заболеваний. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холы», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 8 июня, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: 5 калачи и батон за 22, а пацаны гоняют мячик во дворе.
1: Про летнюю жару есть слова, строчка в этой песне «Очередь за хлебом». Вот и хочется пожелать нам с вами прекрасных летних денечков, ибо сезон только-только стартовал. Календарь нам с вами показывает 7 число, 7 июня. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну как же мы по лету соскучились. Об этом и, может быть, тоже. Песня «Как же я соскучился» на радио «Шансон».

еду я домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой часы разделять.

0: же я соскучился, жена.
1: Реклама.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Джокер в исполнении Стаса Михайлова на хорошем радио. Но что там, Джокер, у вас будет в руках настоящая козырная карта осени. Если приобретете билет на лайф-арену 14 ноября, будет «Эх, разгуляй!» Всенародная танцплощадка. Возрастное ограничение 12+. Вам гарантировано отличное настроение, музыка любимая и, конечно, энергичные танцы. Несколько часов подряд.

0: «Барыня» звучала на радио «Шансон». За ней в эфир появится наш класс, композиция в исполнении человека, который сегодня празднует замечательный момент в своей жизни. Музыкант, певец, композитор, поэт, заслуженный артист России Александр Маршал отмечает день рождения. К тому же Александр Маршал большой друг нашей радиостанции. И в этот замечательный момент хочется, конечно, от всей души артисту пожелать, чтобы было здоровье, как физическое, так и творческое.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песня «Аттестат» на радио «Шансон» звучала, а к нам тем временем готов присоединиться Сергей Любавин. Сергей, между прочим, только-только объявил, что снова этим летом поедет на Славянский базар в Союзное государство, в Витебск, ну, возможно, и премьеры какие-нибудь туда повезет. А пока счастье в долгу у несчастья.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, сообщает оперативный информационный центр. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в публикации на платформе МАКС. Ранее на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд всех грузовых авто общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. В столице открыли 4-й маршрут регулярного речного электротранспорта. Он соединил причалы Лужники и Киевские. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Новый маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Общая его протяженность составит около 5 километров. Всего на новом маршруте будет 4 причала. В настоящее время пассажиров могут принять 2. Новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на первый речной маршрут. Вести еще 2 причала – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируют до конца года. С открытием маршрута Лужники-Киевский суммарная протяженность регулярных речных маршрутов в столице составила около 34 километров. За 3 года этот показатель вырос почти в 5 раз. Российские теннисистки покорили Францию. Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан-Гаррос. В финале победила представительницу Китая Сунь Синьчжань. В рейтинге женской теннисной ассоциации 17-летняя Октябрева занимает 309 место. Также накануне Мира Андреева впервые стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале соревнований в Париже она обыграла представительницу Польши Майю Хвалинську. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. Матч завершился со счетом 6-3, 6-2 в пользу Андреевой. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 8 июня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 23. Мария Деева, радио «Шансон».

Может быть, еще какие-то интересные моменты откроются нам с вами сегодня, ведь выходной-то не завершается, в запасе энное количество часов для отдыха у нас все-таки есть, причем отдыха под хорошие песни. «Абсент» звучал на волне шансона, «Речка Талица» — это уже следующая композиция, которая подхватывает эфир. Чуть позже «Наташка» появится в эфире, ну а вместе с вами Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Календарь нам показывает 7 число, 7-й день лета у нас только с вами. Многое-многое впереди, как верится.

жизнь хоть где не прерывается. Весна похожа на весну, и наша речка разливается, как дом в Ростове-на-Дону. Дождемся дня заговоренного, когда мой срок уйдет ко дну. И я по улице Буденного пройду.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: ты такой.
1: Не на злую, на добрую память можно совершить путешествие вместе с нами в октябре на легендарный фестиваль «Бархатный шансон» для лиц старше 12 лет. Подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Особое, внимание, особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Life Story звучит дальше на хорошем радио в исполнении участника «Бархатного шансона» Михаила Шафутинского.

0: радиошансон.
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радиошансон.
2: Москва, 103.0 FM.

«Ой, тетя» на хорошем радио в исполнении «Вороваек». Знаете, что девчонки рассказывают? Что на этой неделе работали в студии над новыми песнями. Не песней, а песнями. Это значит, что в скором времени нас сами ждут горячие летние обновки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сны, это, конечно, очень хорошо, но наяву всяко лучше. Тут тоже очень много волшебства. И с таким музыкальным волшебством столкнуться, соприкоснуться вам поможет Ольга Шатрова. Уже через несколько минут появится в эфире в студии «Радио Шансон». Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь ненадолго до финала следующей недели. Ну а пусть это воскресенье завершится прекрасно, и новая рабочая неделя начнется на ура!

12 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Оранжевый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы из-за ожидаемой жары. Об этом сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, в столице ожидается жара, температура воздуха может достигать плюс 30 градусов. При этом на фоне переменной облачности в столичном регионе в начале недели не исключен кратковременный дождь. Синоптики также отметили, что на большей части центральной России, включая Москву и область, погоду в предстоящие дни будет определять антициклон. Немного прохладными еще будут ночи, но днем воздух в условиях неполной облачности сможет быстро и хорошо прогреться. Значения средней суточной температуры будут на 1,5 градуса выше климатической нормы, подчеркнули в гидрометцентре. Спортсмены из России официально смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном в 12 видах спорта. Москва видит готовность к диалогу от Международного олимпийского комитета. Ограничения постепенно снимаются с российских атлетов, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что все разрешенные дисциплины относятся к олимпийским. Дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тэквондо и фехтование. 16 миллионов рублей выиграла в лотерее жительница Подмосковья благодаря карте желаний. На ней был изображен дом, о котором они с мужем давно мечтали. Карту разместили на видном месте на холодильнике. В день розыгрыша девушка спросонья выбрала несколько билетов в приложении, а когда позже увидела сумму выигрыша, то не сразу поняла, что выиграла именно 16 миллионов. Счастливица работает медсестрой в поликлинике, выходные любит проводить с мужем и кошкой. Выигрыш они планируют потратить на покупку участка и строительство дома мечты. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник 8 июня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 24, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Мария Деева, радио «Шансон».

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: За окном южный ветер дует, и кому-то он на попутные стороны теплых краев. Кто-то же сейчас рассекает просторы, крутя педали, воплощая мою мечту. Воскресный денек на календаре, и это время принадлежит нам. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Будем вместе. Буду рада, если поделитесь, чем сейчас занимаетесь. Эфирный чат открыт для обратной связи. На нашем музыкальном небосклоне только звезды. Алла Рит, Алексей Петрухин, Вика Цыганова, Виктор Королев, Алекс Лим. И это все в ближайшую четверть часа. И все для отличного настроения.

Вот, в новостях нам рассказали, что карта желания — это действенный способ воплощать мечты, так что вычеркиваем кредиты, обязательства и начинаем верить в чудеса. Целый мир нам преподнесет прямо сейчас Алекс Лим. Я же хочу пожелать вам наслаждаться воскресеньем как последним днем отпуска, без забот и с полным погружением в удовольствие.

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
8: Взял рубашку на крахмал.

каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио.

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорей с тех дорог, где идут не по воле своей.

В минувшую пятницу гостем программы «Живая струна» на радио «Шансон» стал Владимир Ждамиров. Человек-праздник. Он смог зарядить своей невероятной харизмой и энергией всех слушателей радио «Шансон» в честь наступившего лета. Если пропустили программу, то не расстраивайтесь. Совсем скоро на наших официальных страничках появится запись. Ну а продолжит эфир песня, песня настроения от Любови Успенской и группы «Руки вверх». Музыки много. Шансон один.

0: Значит, не по пути.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Обычно люди видят во сне то, о чем они думают или мечтают днем. Кстати, доказано, что через 5 минут после пробуждения человек забывает около половины сна, а уже через 10 минут все 90%. Вот говорят, что свадьба – это возможность рассказать всему миру, что эти двое уже не свободны. А Тамара Кутица решила ограничиться предостережением. Девочки, он занят.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла во имя той любви, которая была. Легко.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о внедрении искусственного интеллекта в медицине для поиска данных в медкартах. Технологии позволят оперативно находить нужную информацию о болезнях, суммировать ее и подсвечивать риски для врача, создавая систему поддержки принятия решений. В 2026 году для развития этого направления будет выделено дополнительное финансирование, сообщил министр здравоохранения. По его словам, применение нейросетей в медицине поможет специалистам сосредоточиться на работе с пациентом, а не на заполнении документов и введение записи в компьютере. Сухум впервые после открытия обновленного аэропорта принял Boeing 777. Прием широкофюзеляжного воздушного судна вместимостью 540 мест – это не просто техническое достижение, знак доверия со стороны авиакомпании и растущего интереса к республике, отметил гендиректор международного аэропорта Сухум Руслан Блиндюк. По его словам, такие рейсы между Россией и Абхазией планируется сделать регулярными. Обновленный аэропорт был запущен после более чем 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года по завершении первого этапа реконструкции. Сборная России считает, что у футболистов нет проблем с мотивацией. Об этом РИА Новости рассказал помощник главного тренера сборной России Николай Писарев. Он отметил, что возвращение в международные турниры рано или поздно все равно случится. И к тому времени мы должны иметь боеспособную сборную, сказал Писарев. 9 июня в Калининграде сборная России сыграет товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго. Сегодня стало известно, что россияне снова не будут участвовать в Еврокубках УЕФА. Исполком Союза Европейских футбольных ассоциаций внес изменения в перечень клубов на сезон 2026-2027. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник 8 июня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воды в Москве-реке сегодня плюс 18. Днем в Москве будет облачно, с прояснениями, воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 23. Мария Деева, радио «Шансон».

грусть. Завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мол,

завтра потеряет блеск. Самый белый пароход завтра летний глянец с мира упадет. А сегодня жмет на спуск, не обременен ничем, суетный фотограф.

0: моей.
1: Белый пароход – это повод задумываться, как незабываемо провести свой отпуск. Помните, что фестиваль «Бархатный шансон» ждет вас. В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Спешу порадовать вас, да, специальным предложением. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Все подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

Пожалуй, сгорать от страсти способны только представители молодежи. Вы же, я тоже, мне кажется, давно поняли, что жизнью, каждым днем и чувствами надо наслаждаться без спешки. Михаил Шафутинский на радио «Шансон». Сейчас танцевальное настроение нам подарит Кайметов. Немножко истории вам расскажу. Песня была выпущена, песня под названием «Вспомни меня», была выпущена в 1993 году и стала одним из его самых известных хитов. После выхода этой композиции в передаче «Акулы пера» Кая Метова признали самым многотиражным певцом в стране. Так что давайте слушаем. Пританцовывать не возбраняется.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент». Боровичи, улица Советская, 118. ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
3: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

Весь московский метрополитен — это музей под землей, и станция Таганская не исключение. И вот что любопытно, в 44 году при строительстве станции и перестройке Таганской площади была предпринята попытка разрушить храм святого Николая. Но от уничтожения храм спасло присвоенное ему статус памятника архитектуры. Жаль, что этот статус неприменим к чувствам и отношениям. Алена Петровская и Евгений Росс в продолжении.

0: Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Ясон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили установить единый зарплатный минимум для медицинских работников. Он будет равен 150% средней региональной зарплаты. Кроме того, такой стандарт не будет исключать выплаты дополнительных надбавок. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. По мнению депутатов, принятие законопроекта укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, а также повысит доступность и качество медицинской помощи. Банк России изменит методику расчета официального курса евро к рублю. Как сообщает российская газета, новые правила начнут действовать с понедельника. Теперь официальный курс евро, который ЦБ устанавливает по будням, будет определяться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, по данным Европейского центрального банка. Изменения связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке, что снижает объективность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик, Хола, Шаман и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Жизнь — это не полоса, это зигзаги. Я вам желаю, чтобы у вас в жизни было много зигзагов. Удачи! Очень танцевально мы проведем с вами начало этого часа, и пусть это будет намеком-приглашением на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Незабываемая встреча друзей состоится 14 ноября на всенародно любимой танцплощадке «Эх, разгуляй». На сцену «Лайф-арена» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Вас ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Вы слушаете радио «Шансон» в студии Ольга Шатрова. Здравствуйте!

Ерошин, российский актер, шоумен, телеведущий, певец и продюсер. Музыка в его жизни всегда занимала особое место. Вот в 13 лет он был отмечен на конкурсе в ДК железнодорожников, а позже записал свой первый детский альбом на кассету. Ну а серьезно заявил о себе как о музыканте в 2016 году. Не серьезно, а о серьезном далее. Лолита на радио «Шансон».

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой.

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то,

я истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

Красивые слова должны подтверждаться поступками. В следующем часе вам будет предоставлена такая возможность. Программа по заявкам только для вас уже начинает принимать ваши сообщения. А это значит, что зазвучат ваши самые искренние поздравления близким, самые романтичные признания любимым, самые горячие приветы друзьям. Ну и, конечно же, зазвучат ваши самые любимые песни. Ожидание нам скрасит Сергей Трофимов, группа «Пара». Ну а прямо сейчас для вас поет Леонид Телешев.

0: радио «Шансон» реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол все.

0: всем подойдет Людочка.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
2: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Нет, нет, шоу не должно останавливаться, шоу должно продолжаться. Любимые песни не только доставляют нам удовольствие, они многому учат. Они, как книга, делают нас лучше, умнее, добрее. Помню, напомню хочу вам, что если хотите выразить свои чувства в следующем части, то обращайтесь в программу по заявкам только для вас. А, да, не забывайте указывать, для кого ваше сообщение, от кого ваше сообщение, ну и не экономьте на словах, ведь кто-то эти слова очень-очень даже ждет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Цемент – основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от лучших производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент». Боровичи, улица Советская, 118. ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
4: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями.

Друзья, недавно подобную новость рассказывал. Она снова засветилась на информационных лентах. Россиянки провели ревизию мужского гардероба. И вот антилидеры. Наши любимые сандали с носками, главный раздражитель, поясные сумки и барсетки, около половины девушек против, скини-джинсы, яркие принты и спортивные костюмы вне зала, обтягивающие футболки, почти половина женщин против, и кожаные байкерские куртки. Не нравится каждый пятый. Ну ладно, все остальное. А что кожаные куртки сделали плохого?

Необычные новости подоспели. Оказывается, неудачи в любви способствуют карьерному росту. Так считает каждый восьмой опрошенный россиянин. А около трети респондентов полагают, неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе. У всех все по-разному.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на стоп. Ведущий на плей. Многие не выдерживают высокий современный темп и рано или поздно теряют интерес к работе, развитию и обучению. Эксперты отмечают, выгорание возникает из-за постоянного стресса и обилия профессиональных задач. По мнению специалистов, сначала надо понять причину стресса, потом нужно попросить помощи у коллег или сходить в отпуск. Далее необходимо логично распределить время между работой и хобби, общением и семьей. Решить проблему сможете, пожалуй, только в свободное от работы время.

0: Отгоните от себя всю хандру и меланхолию. Это отвлекает от действий и создает инерцию жизни. А в роли недоброжелателей могут быть даже близкие. Им кажется, что каждый их совет должен быть призывом к действию. Но мы же помним, что добрыми советами вымощена дорога в диаметрально противоположное от рая место.
1: И легавая застыла чутко. Ай да выстрел. Только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью большой ценой.

не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить.

у вас было такое? Не готовишься к экзамену, а попадается очень легкий билет или удается списать, и вот пятерка в кармане. Зато после экзамена ощущаешь себя не хуже профессора и всем раздаешь советы.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Нужно многому учиться, каждый день приобретать опыт и вместе с тем оставаться человеком. Всякое случается, и без выяснения отношений не обходится общение. Конфликт когда-нибудь закончится, а слово не воробей. Если вылетело, то уже никогда не поймаешь. Берегите отношения.

Раньше смотрел очень много мотивационных видео, которые настраивают на большие и маленькие победы. Начинайте большие свершения с малого, и жизнь заиграет новыми красками, когда музыка вернется в эфир.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, вы, наверное, знаете таких людей, которых словно астероидом занесло на эту планету. Из серии. Они на концертах все снимают на телефон, а потом не смотрят. Или покупают абонемент в фитнес-клуб и не ходят. Как будто бы главное деньги потратить и успокоиться. Много, конечно, интересных людей. Сам, по большому счету, такой. Что уж греха таить.

заметил такую тенденцию. Когда наступает теплое время года, пешеходы часто забывают о безопасности и выходят на дороги. Будем благоразумными. Соблюдение ПДД обезопасит вашу жизнь.

музыка приходит и уходит, а поговорить о житейской психологии всегда хочется. Ведь вы помните, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. А значит, любую неприятность мы переживем, если будем думать хотя бы иногда о себе.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сложно подчеркивать свою индивидуальность, когда тебе постоянно говорят о том, что ты кого-то напоминаешь. А эти неловкие ситуации, когда тебя, как в фильме «Бриллиантовая рука», останавливают и спрашивают, зачем Володька сбрил усы.

Вот и подобрались к майским праздникам. Мир, труд, май. 1, 2 и 3 мая мы отдыхаем. И это прекрасные новости. Всех с наступающими первомайскими праздниками и выходными.

благодарю слушателей за компанию. Моя радиосмена пролетела, как бешеная табуретка. С вами был Дима Казанцев. Всех с наступающим праздником труда. Пока-пока.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Абитуриенты стали чаще поступать на инженерные и медицинские специальности. В текущем году данные направления для своих детей выбрали 15% родителей. При этом ранее много лет лидерства удерживали IT-специальности. Причинами таких изменений служат государственные программы поддержки и оборонная промышленность. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные аналитиков. Согласно опросу, 56% родителей девятиклассников выбирают для детей колледжи. В то время как родители одиннадцатиклассников в более 60% случаев нацелены на высшее образование, среднеспециальное выбирают 11% респондентов. Рособорнадзор ответил на жалобы школьников на ошибки в ЕГЭ. Ранее в интернете появились обращения от учеников по поводу некорректной формулировки задания 2 в одном из вариантов контрольных измерительных материалов экзамена по литературе. А в задании 4 по русскому языку школьники обнаружили опечатку в слове «позвала». В ведомстве заверили, что обращения уже переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ. Сейчас идет штатная обработка результатов экзаменов. В Рособорнадзоре пообещали, что дополнительно проанализируют ответы школьников на указанные задания и статистику их выполнения. В случае подтверждения проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников. 6 центров женского здоровья откроются в Москве в текущем году. Об этом РИА Новости сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в городе активно развивают сеть центров женского здоровья. Устаревшие женские консультации заменяют современные клиники, оснащенные всем необходимым. Сейчас их в столице 16. В ближайшее время программа обновления будет завершена. Кроме того, город занимается строительством новых современных клиник. В 2027 году заработает 52-я больница. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Ой, у русских есть одна особенность. Гостеприимством зовется. Вот что бы ни говорили про то, что народ испортился или стал циничнее, русские всегда пригласят в дом, поставят чекушку и дадут колбаску с хлебом. Радио «Шансон» тоже славится гостеприимством. Надеюсь, что вам так же хорошо с нами, как и нам с вами. Красивые слова продолжат далее звучать из уст уже Стаса Михайлова. Я же хочу пожелать вам, чтобы это воскресенье стало началом новой недели, вдохновляющей и с позитивным зарядом. С вами Ольга Шатрова и Радио «Шансон». Ну и хочу напомнить вам, что все-таки музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Седой пацан Владислав Медяник на радио «Шансон», который оказался в плену своих же надежд. Ну а продолжит эфир песня «А лето цвета неба» в исполнении Юрия Шатунова. Она была написана в конце 80-х и для самого исполнителя имеет особенное значение. Она напоминает ему детство, когда каждое лето казалось невероятно красочным и невероятно ярким. Мелодии и слова песни передают теплое и радостное настроение, которое навевает воспоминания о беззаботном времени. Предлагаю сейчас поностальгировать его вместе и вспомнить вот эту беззаботность. Да. Ну, хочу напомнить вам еще раз, что музыки много, а шансон один.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

Сегодня весь коллектив «Радио Шансон» поздравляет с днем рождения Александра Маршалла, нашего доброго друга и музыканта, чья творческая история, полна вдохновения, смелости и свершений. Сегодня Александру Маршаллу исполняется 69 лет. Мы поздравляем, желаем крепкого здоровья, вдохновения на новые прекрасные песни, ярких встреч и всего самого-самого доброго. Мне кажется, что рожденные летом люди — это особенные люди. Они светятся так же ярко, как летнее солнце. Летнее настроение нам будет подарено и дуэтом Алексея Петрухина и Анны Семенович.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я помню, как со мной провели очень показательный спор на уроке философии, еще когда я училась в колледже. Я была уверена, что я знаю, что такое любовь, но так вот слово за слово, и стало ясно, что Сократ был прав, когда сказал «я знаю, что ничего не знаю». Михаил Задорин на радио «Шансон» только что. Ну а далее вашему вниманию новинка нашего эфира под названием «Сердце на костре» от Зайнаб Махаевой. Давайте послушаем проникновенную историю о сильных чувствах, переживаниях, надежде и, конечно, преданности.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Чаще всего в России подделывают автозапчасти, спортивную обувь и одежду, косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Об этом сообщил председатель ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли» Станислав Богданов. По его словам, примерно половина контрафакта реализуется на барахолках и рынках. От 30 до 40% через маркетплейсы, оставшаяся часть в социальных сетях и небольших несетевых магазинах. В качестве эффективной меры борьбы с подделками председатель Аккорд предложил вести прослеживаемость товаров по всей цепочке вплоть до конечного покупателя. Сейчас в крупных сетях уже действует строгая система проверки поставщиков с обязательным подтверждением прав на товарные знаки. Российские медики и ученые разработали инновационные решения для диагностики и лечения опухоли мозга – глиомы. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. Среди наиболее эффективных методов – ПЭТ-КТ с применением препарата, который состоит из радиоактивных веществ, являющихся синтетическими молекулами ДНК. При внутривенном введении они четко показывают размещение новообразования. Кроме того, обнаружены молекулы, повышающие чувствительность клеток опухоли к лучевой терапии, а также блокирующие ее распространение на здоровую ткань. Это снижает вероятность рецидива. Отмечается, что эффективность методов подтверждена, их патентуют и готовят к доклиническим исследованиям. Жара в Москве пойдет на спад в конце следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сейчас температура в столице превышает нормальные значения на 1,5 градуса. На предстоящей неделе она превысит норму уже на 3-4 градуса. Так, в понедельник столбики термометров будут находиться на отметке плюс 27-29 градусов. Во вторник, среду и четверг температура достигнет плюс 30. И только к выходным она понизится до 22-25 градусов тепла. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: Иван Кучин открыл новый час, а сразу следом предлагаю послушать дуэт Александра Розенбаума и «Рады рай». И очень будет, кстати, рассказать вам, что 9 июня в День друзей состоится благотворительный концерт «Рады рай» под названием «Романс». И мероприятие пройдет в Белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников Свято-Софийского социального дома. Подробности в социальных сетях артистки «Рады рай» без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах добрая мука. Получилась из муки та горбушка хлеба, что ладошкой легла сверху

мужские слезы не на показ. Да и вообще наша жизнь – это личная, а не общественная. Но цифровизация очень сильное влияние оказывает на нашу жизнь. Вот только проснувшись, тянемся к телефону, чтобы узнать, что ела на завтрак одноклассница, или же какие красивые цветы посадила на даче соседка. И все через смартфон. Некоторые очень сознательно отказываются от аккаунтов в соцсетях ради личного общения и реальных встреч с друзьями. Это так, размышления вслух. Группа «Штар» далее ради отличного настроения.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО Элемент. Боровичи, улица Советская, 118. ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: было любви и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

Эта песня была написана после ночного разговора с подругой, которая сидела на кухне с пустыми глазами. И Вика Ветер поняла, что подруге не нужен совет. Ей нужно, чтобы кто-то сказал: «Ты красивая даже в слезах». Я вам желаю того, что по-настоящему дорого. Это тепла, которая не уходит, людей, которым не нужно объяснять, что ты чувствуешь, и слов, которые поддерживают даже в тишине. Пусть в каждом дне будет смысл, а в каждом шаге уверенность. Гарик Сукачев продолжит эфир.

вынуждена сказать вам слова прощания, хотя нет, прощаются-то навсегда, а я лишь до завтра, так что до свидания. Этот вечер вы проведете в компании «Радио Шансон» и Юлии Степановой. Я же, Ольга Шатров, желаю вам, чтобы вечер стал для вас особенным, добрым, теплым, уютным. Ну все, теперь уж точно. До свидания.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом по итогам 2025 года. Показатели увеличились в 3 раза в сравнении с 2024. Зафиксировано более 370 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. При этом наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет, пишет Интерфакс. Отмечается, что с 2021 года в России наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом, что обусловлено увеличением обращений населения за медицинской помощью. Кроме того, расширяются объемы лабораторного обследования на данный вирус. Власти Севастополя заявили о смягчении ограничений на продажу топлива. С сегодняшнего дня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести на 3 АЗС сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своих соцсетях он написал, что ограничения на заправках сети ТЭС продолжают действовать. Там отпускают топливо только с использованием QR-кодов. Напомню, ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. Данное топливо продавали по талонам. По оценке властей, логистические сложности могут продлиться около месяца. Ночной забег пройдет в столице в рамках проекта «Лето в Москве» 20 июня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства города. Участникам предстоит пробежать 10 километров. В этом году для них оборудовали новую трассу, которая пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина. Завершится маршрут возле Университетской площади. Начало запланировано на 22 часа от Краснопресненской набережной. Все те, кто доберутся до финиша, получат памятную медаль. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
2: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Слушай!

0: История о создании семейного счастья лучшего друга от заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Трофимова. Радио «Шансоны» наши песни не дадут погибнуть ни в каких ситуациях. И поддержат, и повеселят, и попечалят тоже вместе с нами. Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. И здесь вот хочется поднять руку высоко и сказать, эх, да гори оно огнем.
1: Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось. Сколько бед

0: Хватит!
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: впереди лето, тополиный пух, жара и плановые отключения горячей воды. По крайней мере, в этом смысле ничего не меняется, и все идет по плану. У нас по плану в ближайшее время песни в исполнении Евгения Кемеровского, Стаса Михайлова и не только. Ну и напомню, что в выходные дни, мобильные выходные у нас, вы можете передать привет или поздравления в любом часе на радио Шансон. Присылайте на номер плюс 7-909-955-1030 и не забудьте, пожалуйста, о подписи.
1: Радио Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: чем дальше, тем более предметно. Вот лично я прислушиваюсь к совету Ивана Заматаева и группы «После 11». Давай в деревню. Ну, и потом, как хорошо, да, приехать откуда-нибудь на праздник «Радио Шансон» в ноябре, когда уже... Весь урожай будет собран. Радио «Шансон» приглашает всех на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября, Лайф-арена. На сцену выйдут Григорий Лепс, Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Евгений Григорьев, Лесоповал и многие другие звезды. Подробности есть на сайте radioshanson.ru. Несколько часов любимой музыки для зрителей старше 12 лет. Эфир «Радио «Шансон» продолжает Владимир Высоцкий.
1: Зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвусь.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Стали оба мы скалолазами.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: Эх, разгуляй.
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Крупская.

Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Приходите осенью на их разгуляй, смотреть выступление Холлы на Лайф-арене. Напомню, для зрителей старше 12 лет. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Порадуйте приветом своих близких, как это сделала Надежда. Привет замечательному человеку, врачу из Архангельска, Наташе Калашник от Надежды из Онеги. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Мессенджер Макс, СМС. Каждый день залит дождем.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Кодекс школьника предложили создать в России. В нем планируется прописать все нормы этикета. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, введение единого свода правил предполагается во всех учебных заведениях. По нему будут оценивать поведение учеников. Гриб отметил, что кодекс школьника должен быть на руках у каждого ученика в распечатанном виде, а также у его родителей. Документ будет представлять собой определенную шкалу, за нарушение которой будет снижена оценка. Это позволит избежать субъективных отметок. Россия в текущем году может поставить новый рекорд. По турпотоку во Вьетнам – 1 000 000 человек. За последние 4 месяца данную страну посетили уже 500 тысяч наших граждан. При этом за прошлый год туда выезжали 700 тысяч россиян. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что Вьетнам, Турция, Египет, Абхазия и Таиланд – вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у российских туристов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шафутинский, Григорий Левц, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Золотой хит Игоря Слуцкого и Вадима Цыганова в исполнении Михаила Круга отогрел сердца многих поклонников душевной песни. Далее нас порадуют Михаил Шуфутинский, Екатерина Голицына и многие другие артисты. Ну и, конечно, золотыми вкраплениями будут звучать ваши сообщения в мобильные выходные. Присылайте еще на наш единый номер. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер. Мы с тобой.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Давайте прямо сейчас подарим Сергею поздравления. С днем рождения любимого мужа Сергея. Пусть все желания исполняются. Это город Тамбов, крутые выселки. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Никите Сгоннику. Он очень любит радио «Шансон» и наверняка его сейчас слушает. Пожалуйста, подписывайтесь в следующий раз. Огромный привет в город Бинген, что в Германии. Мишки и Вовки, они на связи, а также в город Самара. С приветом из Италии от Сергея и Лидии. Плюс 7-909-955-1030. Это наш номер. Алекс Лим только что пел нам в эфире. Через 3 минуты здесь Александр Розенбаум.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент». Боровичи, улица Советская, 118. ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

номер этим летним вечером в эфире радио «Шансон». Монитор ярко подсвечивает следующие треки. И пока нам неизвестно, что запретят грядущим днем, слушаем Любовь Успенскую, песню Сергея Наговицына в исполнении Евгения Григорьева и Инны Наговицыной. Ну а далее, знаете, сингл «В облаках у водопада» Александра Иванова вышел в 2015 году. В нем всего три трека. Автор заглавного Олег Митяев. Итак, Александр Иванов и Ронда в эфире радио «Шансон» в облаках у водопада.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

слове «любовь» в ваших сообщениях. Привет любимому директору столовой Долгушиной Светлане Владимировне от Остапова Саши из Волгограда. Привет друзьям Даниилу и Ирине. Они недавно поженились. Желаю счастья и в дальнейшей семейной жизни. Подписывайтесь, пожалуйста. Привет из Москвы городу Липецку родителям подруги Насти от Ольги. Любимое радио «Едем с рыбалки» из Нытвы, Пермский край. Передайте привет другу Сашке и сыну Никите. Они лучшие. Наталья прислала это сообщение. Следующие будут звучать уже после 20:00 по московскому времени. Всем добрый вечер.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в России в марте зафиксированы в 5 отраслях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Абсолютным лидером стали финансисты и страховщики. Их средний заработок достиг 314 тысяч рублей. Кроме того, указанную планку с 220 тысячами преодолели работники IT-сектора, добычи нефти и газа, воздушного и космического транспорта и производители табачных изделий. Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата считалась до вычета налогов и включает премии. Также в расчет попадают доходы всех сотрудников организации. Тем временем для женщин в России к 2030 году могут появиться новые профессии. Благодаря автоматизации и внедрению искусственного интеллекта все больше мужских специальностей становится доступны для дам, что создает возможности для них занимать позиции, ранее недоступные из-за требований к силовым навыкам и опасности труда. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на HR-специалистов. Отмечается, что более безопасными благодаря новым технологиям уже становится строительство, транспорт и сфера технического обслуживания. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Каждый день безопасность горожан на воде обеспечивает свыше 80 сотрудников спасательной службы, однако сейчас их количество увеличено до 120. Специалисты патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют детей без сопровождения взрослых. В Удмуртии продают дом в виде пиратского корабля. Он находится на территории коттеджного поселка. Цена необычной недвижимости около 1,5 миллиона рублей. Как пишет Лента.ру, площадь жилища почти 160 квадратных метров. Отмечается, что импровизированное судно трехмачтовое. Оно имеет полноценную палубу и трюм. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: приехали. Уже много лет назад Михаил Бублик с песней «Ясень» появился в FM-диапазоне в эфире «Радио Шансон». И вот сейчас, сегодня, Михаил Бублик, лидер хит-парада с песней «Лети, лепесток». Голосование продолжается. 20:06, время столичное. Зовут меня Юлия Степанова. Всем желаю доброго вечера. И у нас снова праздник. Сегодня, 7 июня, мы поздравляем заслуженного артиста Российской Федерации, многократного лауреата премии «Шансон года», а заодно и великолепного ведущего церемонии вручения премии. Сегодня Александру Маршалу 69. От коллектива «Радио Шансон» и от многочисленной аудитории поклонников творчества поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, вдохновения, всего самого доброго, счастья, счастья, еще раз счастья. И прямо сейчас слушаем песню, которая называется «Наш класс».
1: О былом

0: Только на двоих.
1: Гостиничная история Александра Новикова в эфире радио «Шансон». Скоро слушаем Ивана Кучина, Стаса Михайлова, Виктора Королева, Катю Огонек, Григория Лепса и пару ваших сообщений в мобильные выходные. Поздравляю с рождением дочери свою любимую доченьку Дашу и зятя Вадима. Крепкого здоровья, родные и любимые сваточки. Мы дедушки и бабушки. Ура! Сергей из Ставрополя написал. Любимую жену Карпиш Татьяну с днем рождения. Крепкого богатырского здоровья, успехов во всем исполнении желаний. Мы с сыном Павликом тебя очень любим. Следующее ваше послание уже в программе «Только для вас».

0: Датируемые началом оттепели, в 1962-м были написаны эти стихи, спетые сейчас в эфире радио «Шансон» Бастой. Так, хочу обратить ваше внимание, что тем временем вы можете как-то подумать о своем участии в фестивале «Бархатный шансон». В этом году это Турция с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». Все любимые артисты с нами. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Но только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Образовать

без программы «Только для вас» вечер на радио «Шансон» был бы каким-то несовершенным, неправильным. Поэтому в 9 вечера начнем. Приглашаю вас. Пишите на наш номер +7 909 955 1030. Имена близких и свои называйте, пожалуйста. И пожелаю всем вам добра и вдохновения. В 21 час начнем.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрости и оптимизма. Вас приветствует Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Новые музыкальные истории уже на подходе, а сейчас к новостям. Нутрициолог рекомендует заменить классические блины на нутовые. Это будет полезной альтернативой и привычным блинам. Об этом пишет news.ru. По словам эксперта, традиционные блинчики из пшеничной муки высшего сорта содержат в основном быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом. То есть в сочетании со сливочным маслом это может вызывать резкие скачки глюкозы в крови и при регулярном употреблении способствовать накоплению висцерального жира. В качестве более полезного варианта специалист советует блины из нутовой муки. У них низкий гликемический индекс, и нут содержит клетчатку, которая замедляет всасывание углеводов и помогает поддерживать стабильный уровень сахара. Кроме того, более полезными будут блины из цельнозерновой овсяной муки. Всем приятного!

скучаю. Оказывается, ближе к полуночи больше половины родителей делают уроки со своими детьми, большинство из которых ученики 7, 8, 9 классов. Об этом говорят результаты исследования в распоряжении «Известий». Самостоятельно и без какой-либо помощи выполняют домашнее задание только треть школьников.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Пока музыка делает паузу, поговорим вот об этом. Очень важно проводить время вместе. В суете дней легко забыть о самом важном, о времени друг с другом. Ужин без телефонов, прогулка в парке, вечер с фильмом. Простые моменты, проведенные вместе, укрепляют взаимоотношения в паре и напоминают, почему вы когда-то выбрали друг друга. Мужская и женская психологии разные, поэтому нужно находить время для того, чтобы выстраивать душевную коммуникацию.
2: Костюм.

канате, с улыбкой в баре оставил чаевые, ключи с кулоном от люкса у портье. Месье солидный.

На секунду задумайтесь, где вы, как вас зовут и зачем вы там, где сейчас находитесь, и не теряйте попросту время. Ну а если появилось желание почем зря просиживать штаны, то хотя бы сделайте это осознанно.

От любимых мелодий к информации. Оказывается, в России могут подорожать суши и роллы. По информации аналитиков, в этом году средняя стоимость японских блюд может превысить 1000 рублей. Об этом сообщает газета.ру. Эксперты связывают рост цен с увеличением себестоимости и высокой долей импортных ингредиентов. В первую очередь изменения могут коснуться небольших заведений формата «у дома», тогда как крупные рестораны рассчитывают удерживать позиции за счет стабильного качества. Будем наблюдать.

Музыка скоро вернется. А сейчас вот о чем. О человеческой памяти, которая помнит все самое ненужное. На работе нам за это спасибо не скажут. С другой стороны, нейронные связи сложены таким образом, что помнить это будем всю жизнь.

вас всегда будут говорить, что вы на своей волне, если вы работаете на радио. Также говорят о тех, кто идет своей дорогой и не изменяет своим принципам, даже в самых сложных жизненных ситуациях. Таких единицы. У этих людей может не быть друзей, но это не мешает им оставаться на своей волне и чувствовать себя счастливыми. Пожалуйста, живите на своей волне. Поначалу будет сложно, но оно того стоит.

От музыкальных ритмов к мыслительным. Понятное дело, что перед лицом перемен нам станет не по себе. Выходить из зоны комфорта всегда некомфортно, но потом откроются новые возможности, которые привнесут много всего интересного. Тут важно еще оказаться в нужном месте, в нужное время, а не как обычно.

Я грусть свою доверил ветру и телефонным звонкам.

смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыкальные ритмы приходят и уходят. То же самое происходит и с информацией. Оказывается, около трети граждан назвали семью основной сферой самореализации для опрошенных россиян. Близкие люди – это не только личная ценность, но и маркер успеха. Об этом сообщает РИА Новости. Карьеру как основную сферу самореализации считают около 18%. Ну а накопление богатства – лишь 14,5%. Мне

Музыка скоро вернется. А прямо сейчас я бы хотел поговорить о ревности. Я, например, невероятный собственник в отношениях. И считаю, если тебя не ревнуют, значит, ты не нужен. Да, ревновать — это очень плохо. Это все портит. Но если человек никак себя в твоей жизни не проявляет, все становится фиолетово.

От музыки к психологии. Отсутствие мотивации превращает нас в серого ждуна, а большой аппетит всегда гонит на кухню за едой. А мы хотим быть яркими, поджарыми, а не вот это вот все. Накипело, простите. Хочется начать работать над собой.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые мелодии рано или поздно зазвучат. А пока кое-что любопытное расскажу. Оказывается, в Государственной Думе предложили ввести штрафы за скручивание пробега автомобилей. Как сообщает газета.ру, об этом рассказал зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он считает, что сейчас на рынке работает множество компаний, которые предлагают изменить данные об истории машины. В результате покупатель может приобрести машину с сокрытой аварийной историей и недостоверным пробегом. Это влияет и на безопасность, и на расходы владельца. Чиновник утверждает, до 90% машин на вторичном рынке имеют искаженные данные. Ситуацию предлагают исправить штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении возможна уголовная ответственность. Вот такие новости.

Наступить на те же грабли, что были вчера. Особенно, когда считаешь себя умнее остальных. Критикуешь почем зря тех, кто едет с тобой в одном потоке. Или ругаешь свою вторую половинку. А ведь это гордыня. Окружающих принижать, а себя возвеличивать. Хватит с нас. Попробуем меняться в лучшую сторону.

0: Время снова быстро улетучилось. Надеюсь, все прошло с пользой. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Музыки много, шансон один.

утра и живет по особым законам. Суета городского двора, двух

от самых чугунных ворот начинается добрососедство в этом.

Группа «Лесоповал дворы» в начале нового часа на радио «Шансон». Просто вот в самое сердце. У вас у всех будет возможность увидеть выступление группы «Лесоповал» на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». А еще Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Чепик, Холла и многие-многие другие. Итак, ждем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арену». Самые, знаете, такие доступные и самые отличные, я считаю, билеты на танцпол, потому что каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника, просто вот слиться с музыкой, потанцевать и быть ближе к всего к артистам. Подробности найдете на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. 22 часа 4 минуты, время столичное. Далее нас ждут два дуэта: Анатолий Полотно и Федя Карманов, Михаил Круг и Вика Цыганова. Добрый вечер.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отзвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется

мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья,

0: пенилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда.
1: Песня для тех, кто любит вспоминать времена, когда деревья были большими. Александр Кальянов в эфире радио «Шансон». В этом часе у нас улица Сергея Наговицына, свадебная. Новые песни Вики Ветер нам споет Стас Михайлов, Ирина Круг и не только. Ну а прямо сейчас для романтиков большой дороги, с большой дороги, поет Дюна. А вам желаю доброго вечера, я Юлия Степанова.

Во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

листва пожелтела, на землю упала, красками грусти трава заиграла. Смотрю сквозь дождинки в зеркальные лужи осенней прохладой.

грустно, что снова один засыпаю. С надеждой навстречу я дни провожаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тоже буду ждать нашей встречи, и она не за горами. Команда «Дальний свет» только что в эфире радио «Шансон» продолжит Настасья Самбурская. А я, Юлия Степанова, всех вас благодарю за компанию, за добрую компанию. И прощаюсь до завтрашнего вечера. Воскресенье заканчивается. Песни на радио «Шансон» никогда. Пока-пока.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Смотрите, женщина идет не без Христа, толпы ухмылки ей в почет.

всегда. Смотрите, женщина идет по мостовой, дитя порока.

Смотрите, женщина идет, она пьяна. Она пьяна не от вина, а потому что не дана, и ей знакома тишина. Когда кругом царит дом, ей тихо в нем.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

все так же вдали.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Моя дурманная, похмельная.

Что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе?

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

мною вот что происходит. Ко мне совсем не та приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

озаданенность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что-то

разнообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: В парижских балаганах, кафе и ресторанах, в дешевом электрическом раю. Всю ночь, ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат джаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и стеклю.

А когда настанет утро, я пройду бульваром темным и в испуге.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

задыхалась ночь на костлявых пальцах. Смерть вела свой счет, напиталась боль, ржавая земля, слезы, плач и скорби.

посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

На Колыме, где тундра и тайга кругом, среди замерзших елей и болот, тебя я встретил с твоей подругою, сидевших у костра вдвоем.

встрепенулись, поднялись. И я заметил блеск твоих прекрасных глаз и руку подал, предложив дружить. Дала ты слово быть моею, навеки верность сохранить. Дала ты слово быть моею, навеки верность сохранить. В любви и ласках время

я покидаю лагеря. И вот я покидаю свой суровый край, а поезд все быстрее мчит на юг. И всю дорогу молю я Бога: приди встречать меня, мой друг. Огни Ростова поезд захватил в пути, вагон к перрону тихо подходил. Тебя больную совсем целую, наш сын к вагону подводил.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: капитан Жиглов.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.